Алло, Анастасия Петропавловна. Алло, рецидива. Алло, прокибитья. Алло, четка умра. Алло, бабча Колоньска. Алло, игры бабы, алло, алло. Каждая пикна сын захвыца, каждая панна и девица. Каждая една цуд закленты, две сплацаю алименты. Три из них разведенные вдовы, хоть не завром связок новый. Вычерните свои нотесы, подиктую вам адрес.

0: Did you know 5EBI holds a community broadcasting license specifically to provide multicultural programming for Adelaide's diverse communities? That license is more than just permission to broadcast. It's a commitment to serve people from many cultures, languages, and backgrounds with programs that inform, educate, and connect communities. 5EBI was created to ensure multicultural voices continue to be heard on local radio. That means preserving language programs, sharing cultural traditions, promoting community events, and providing information that matters to multicultural audiences. As a licensed community broadcaster, 5EBI must stay true to its multicultural purpose and continue supporting diversity on the airwaves. Without multicultural programming, many communities would lose an important connection to language, culture, and local community life. By listening, volunteering, and supporting 5EBI, you help keep multicultural radio strong for future generations. 5EBI, Adelaide's voice for multicultural communities.
1: EBI, your station, your culture, your community.
2: 103.1 FM.
3: Добрый вечер, дорогой радиослушатель. В эфире передача «Время благоприятное». Интересно, что за несколько веков до события пророк Исаия написал следующие слова: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Итак, одно из имен Бога, в которого мы верим, Чудный. Сегодня мы предлагаем вам поразмышлять о чудесах.
4: Мира, радости и добра желаем вам в этот вечер. Перед тем, как мы начнем наш разговор, для всех вас, слушателей, звучит эта песня.

0: сейчас давайте послушаем отрывок из Евангелия Матфея, 9 главы.
1: «Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил:
2: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива».
1: И, встав, Иисус пошел за ним, и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе:
3: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею».
1: Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал:
4: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя».
1: Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им:
4: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит».
1: И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали:
5: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!»
1: Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус:
4: «Веруете ли, что я могу это сделать?»
1: Они говорят ему:
6: «Ей, Господи!»
1: Тогда он коснулся глаз их и сказал:
4: «По вере вашей да будет вам».
1: И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им:
4: «Смотрите, чтобы никто не узнал».
1: А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той.
0: Слушатели, вы заметили, что в этом коротком отрывке описаны три чуда, которые совершил Иисус. Исцеление женщины, которая прикоснулась к краю его одежды, воскресение девочки и исцеление двух слепых. Однозначно, что все эти события носили сверхъестественный характер. И сегодня, друзья, мы поразмышляем над этим. Бывают ли чудеса? Объяснимы ли они с научной точки зрения, или в них нужно просто верить? Совершаются ли чудеса сегодня, или это удел прошлого?
7: Прежде всего, ответим на вопрос, что такое чудо. Для начала возьмем самое распространенное определение. Чудо – это нарушение естественных законов. Но в этом определении есть опасность превознести естественные законы, возведя их на такую высоту, что всемогущий Бог становится их пленником. Когда-то ученые думали, что законы, открытые ими, дают полное объяснение физическим явлениям. Теперь мы знаем, что это не всегда так, потому что естественные законы – это результаты наблюдений. И то, что сегодня считается твердо установленным, уже завтра может быть опровергнуто или оказаться неполным. Таким образом, если чудом является то, что наука не может объяснить, то вся Вселенная полна чудес.
0: Христиане верят в естественные законы, то есть в то, что у всякого следствия есть причина. Но, соглашаясь с этим, они не ограничивают Бога в праве вмешиваться во все, что ему угодно и когда ему угодно. Бог выше этих естественных законов, он над ними, за их пределами и не связан ими. Более того, Бог является Творцом всех этих законов, и он открывает их нам. Поэтому ставить Бога в эти рамки мы просто не вправе. Природа чуда не покоится в сфере физического мира, которую наука могла бы анализировать или измерить, а находится в сфере духовного. Природу чуда можно познать только личным опытом, если мы с вами готовы к этому познанию.
7: Многие люди сомневаются в возможности чудес. Это происходит от того, что мы неправильно представляем себе Бога. Как только мы признаем, что Бог существует, и воспримем его таким, как говорит о нем Библия, проблема чудес тут же разрешится, поскольку для Бога нет ничего невозможного. Люди, которые называют себя еще и поныне атеистами, отвергают чудеса, описанные в Библии, потому что не верят в Бога, действующего чудесным образом. Но в то же время они принимают на веру еще большие чудеса. Отказ верить в Божьи чудеса ставит их в положение, когда они должны верить в необъяснимое.
0: Например, христиане верят в воскресение мертвого тела, а атеисты верят, что вся Вселенная произошла из мертвой материи. Христиане верят, что Вселенная была создана Божьей силой, в то время как атеисты верят, что все произошло из ничего. Таким образом, для того, чтобы быть атеистом, нужно иметь гораздо больше веры, чем христианину. По этой причине многие современные ученые отвергли атеизм как мировоззрение и признали, что христианское убеждение имеет больше смысла и более удовлетворительно, чем точка зрения атеистов. Доктор Ричард Бьюб, профессор материаловедения и электротехники Стэнфордского университета, говорит:
7: «Чудеса не составляют проблемы. Для Бога они не являются трудностью или приключением, но это особенный путь, в котором Бог не ограничивает себя в своем проявлении. Христианство видит в этом особое откровение Библии и законное право Бога на вмешательство в природу, чтобы дать людям откровение о своей любви».
0: А Ван Версаль, профессор экспериментальной зоологии из Голландии, утверждает, что для объяснения чудес нам нужен Бог.

Далее, давайте поговорим о некоторых конкретных чудесах, о которых повествует Библия. Те, кто читал ее, помнят события, когда Бог выводил израильский народ из египетского рабства. 10 казней одна за другой постигают Египет как наказание Божье, и все они – явное чудо. Далее, когда народ убегает от своих преследователей, воды Красного моря расступаются перед ними. А чем питался почти миллионный народ в пустыне? Бог посылал каждое утро необычный завтрак, обед и ужин. Это была небесная манна, по вкусу напоминавшая хлеб с медом. Во всем Ветхом Завете мы встречаем чудеса. Наше летоисчисление тоже началось с чуда – боговоплощения. Всемогущий Бог, оставив небо, становится подобным нам, людям. Иисус Христос – истинный Бог и истинный человек. Вся Его жизнь была чудом. Он исцелял безнадежно больных людей. Слепорожденного сделал зрячим, хромого сделал здоровым. Прокаженным этим людям без надежды давал здоровье и новую надежду. И более того, Иисус воскрешал мертвых. Но самым большим чудом было то, что Он сам воскрес из мертвых.

0: Что такое чудо? Бывают ли чудеса? Объяснимы они с научной точки зрения или в них нужно просто верить? Ответом на эти вопросы мы посвятили сегодня нашу передачу. Продолжаем наш разговор.
1: Когда в Библии речь идет о чудесах, то под этим подразумевается вмешательство Бога, которое меняет или приостанавливает обычное течение вещей. В Библии описываются различные чудеса. И некоторые из них, как нам кажется, могут быть объяснены естественными причинами. Например, воды Красного моря могли расступиться в результате сильных ветров. Возможно, это могло бы случиться и без вмешательства Бога. Чудо в данном случае заключается в удивительной точности по времени. То, что воды расступились именно в тот момент, когда израильтяне достигли берега и сошлись над египетским войском лишь после того, как последний израильтянин вышел на сушу, указывает на чудесное вмешательство Бога.
0: Но есть и такие чудеса, которые не поддаются естественному объяснению. Воскресение из мертвых нескольких человек и воскресение самого Христа – все это было совершено силой, находящейся за пределами естественных законов. Важно отметить, что чудеса в Библии никогда не совершались ради повышения личного престижа или завоевания богатства и славы. Дьявол искушал Иисуса в пустыне воспользоваться своей сверхъестественной силой и властью именно для этого, но Христос отказался сделать это.
1: Но можем ли мы чудеса, описанные в Библии, считать достоверными и заслуживающими доверия, спросите вы? Давайте рассмотрим это. Первое. Многие чудеса совершались на глазах у публики. Они не происходили в тайне. Эти чудеса можно было проверить прямо на месте. Очень важно, что противники Иисуса никогда не отрицали, что Он действительно творил чудеса. Они либо приписывали это сатанинской силе, либо пытались скрыть это. Так было в случае с воскресением Лазаря, когда они сказали: «Давайте убьем его, прежде чем люди поймут, что случилось, и весь мир последует за ним». Это записано в Евангелии от Иоанна, 11 главе.
0: Второе. Некоторые чудеса совершались в присутствии скептиков. Многие современные культы говорят, что могут творить чудеса. Но чудо не всегда у них получается, если при этом присутствует скептик. Совсем не так обстояло дело с чудесами Иисуса.
1: Третье. Иисус совершал чудеса на протяжении определенного периода времени при разных обстоятельствах. Он показал свою власть над природой, когда обратил воду в вино и остановил бурю на море. Показал свою власть над болезнями, когда исцелял людей, над демонами, когда изгонял их и задержимых людей. Иисус также проявил власть созидания, когда накормил 5000 человек несколькими хлебами и рыбками. И, наконец, Он имел власть над самой смертью, воскрешая мертвых и на третий день после

религиях люди верят в чудеса, потому что они уверовали в религию. Но в христианстве чудеса являются частью тех средств, с помощью которых устанавливается истинная религия. Это отличие необычайной важности. Клайв Льюис, христианский философ, пишет: «Христианство – ничто иное, как история великого чуда».

0: Кто-то может сказать, если Бог совершал чудеса в прошлом, почему Он не совершает их сегодня? Если бы я увидел чудо, я бы поверил. Этот вопрос не новый, и ответ на него дал сам Иисус Христос. Помните его рассказы о богаче и нищем Лазаре? Так вот, богач после земной недостойной жизни оказался в аду. Мучаясь там, он стал умолять Авраама послать кого-нибудь к его пяти братьям и предостеречь их, чтобы они не попали в это ужасное место. На его просьбу последовал ответ, что у его братьев на земле есть Писание. Но богач сказал, что если бы кто-нибудь воскрес из мертвых, то они, потрясенные таким чудом, прислушались бы и изменили свою жизнь. Но Авраам ответил: «У них есть Моисей и пророки. Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Это Евангелие от Луки, 16 глава. Так же обстоит дело и сегодня. Некоторые люди просто убедили себя, что чудес не может быть, и никакие доводы не смогут переубедить их.
1: А чудеса, друзья, случаются и сегодня. Давайте только подумаем о рождении человека. Неужели само собой из слияния мужской и женской клетки формируется человек? Нет. Один из авторов многих псалмов, Давид, говорит так: «Ты обо мне все знаешь. Видел ты, как в глубинах материнских крепли кости мои и создавалось тело. Меня недовершенного ты видел. Все дни мои, еще до их начала, были записаны в книге твоей».
0: А не чудо ли, как Бог меняет жизни людей? Вы уже слышали рассказы бывших алкоголиков, наркоманов, заключенных о том, как была пуста, несчастна и бессмысленна их жизнь, и как Бог изменил их, дал новые надежды, взаимоотношения, новые цели.
1: Ответы Божьи на молитву. Каждый истинно верующий человек может рассказать вам, каким чудесным образом Бог отвечает на их нужды, исцеляя души и тела. И еще одно величайшее чудо произойдет. Это возвращение Иисуса Христа. В этот раз Он придет не как человек, но как Бог. Он возьмет своих, тех, кто любит Его и живет по Его заповедям. Так сказал Бог в Своем Слове. И обещание свое Он выполнит, независимо от того, верим мы в это или нет. Здесь наше неверие не будет играть никакой роли. Тогда мы окажемся перед фактом, который, хотим мы того или нет, придется принять.

0: Доктор Стефан Дэвис, декан факультета архитектуры и инженерных наук Университета Ховард в Вашингтоне, говорит так.
1: «Я верю, что Иисус Христос совершал чудеса, делал больных здоровыми, воскрешал мертвых. Я не сомневаюсь в этом, хотя не могу дать этому объяснение. И потому что мы не имеем ответа на наши вопросы, я принимаю чудо как действительность, включая наше личное воскресение и вечную жизнь. Мы не пришли на эту землю для того, чтобы прожить несколько лет и исчезнуть. Я верю в загробную жизнь, хотя я не могу дать этому объяснение».
0: А доктор Ралф Байрон, директор всемирно известного госпиталя «Голос надежды» в Лос-Анджелесе, говорит так.
1: «Я знаю случаи чудесного исцеления, когда больные делали драматический поворот к улучшению здоровья через молитву. Но мы живем не вечно в этом теле, и так как всем нам надлежит умереть, то очень важно знать, что Бог дает нам определенное время для спасения. Это блаженная надежда, о которой я говорю моим больным при каждой возможности». В заключение, друзья, хочется сказать еще об одном чуде. Чуде, которое может произойти в вашей жизни –

И вы, конечно, готовы к этому. Это чудо возрождения вашей слушатель жизни. Бог сегодня, прямо сейчас, может простить все ваши грехи, принять вас в семью своих детей и дать вам вечную жизнь в Его присутствии на небесах. Все это зависит от того, попросите вы Его об этом или нет. Если вы желаете этого, склоните колени прямо у радиоприемника и молитесь, повторяя за мной молитву. Господь Иисус, Ты нужен мне. Я открываю Тебе двери моего сердца. Прости мои грехи, войди в мою жизнь. Сделай меня таким, каким Ты хочешь меня видеть.

чудо возрождения. Повален ветром сильным и дождем, цветок измятый на земле лежал, и только слабый признак жизни в нем в закрытых лепестках еще дрожал. Наутро солнце на небе взошло и осветило, пронизав теплом, и силу влив, из праха подняло цветок с немым безжизненным лицом. И долго он лицо свое держал, навстречу солнцу ввысь и пил лучи, и все стройней и тверже он стоял, жизнь новую от солнца получив. О, можно ли объяснить, вложив слова, как я из праха поднята была? Тут нужно сердце, а не голова. Сердец немного в жизни я нашла. Лишь тот, кто сам из праха поднят был, кто силу возрождения испытал, познал, как Бог дает для жизни сил тем, кто к нему в бессилии взывал.

0: Друзья, мы радуемся вместе с теми, кто совершил этот важный шаг в своей жизни. Наблюдайте за тем, какие перемены Бог будет производить в вашей жизни. Напишите нам об этом по следующему адресу.
1: 11 Broad Street, Queenstown, 5014. 11 Broad Street, Queenstown, индекс 5014. Передачи выходят в эфир по вторникам в 5 часов вечера и средам в 6 часов вечера.
2: До следующих встреч в эфире, друзья! Да пребудет с вами Бог!

Евангелиана, глава 3. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Верующий в Сына имеет жизнь вечную».

0: Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу Российского общественного центра города Аделаиды на частоте 103,1 МГц.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В нашей рубрике «Литературные чтения» сегодня вы услышите очередные отрывки глав из фантастического романа замечательного писателя-сатирика Владимира Николаевича Войновича «Москва-2042». Писатель с редким и счастливым дарованием, не уставая веселить читателя, с уровнем незлобливой и искрометной сатиры порядка Аркадия Аверченко и Ильфа и Петрова, известен прежде всего своими фантастическими повестями «Жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина» и «Антиутопией Москва-2042», которые вышли миллионными тиражами на десятки иностранных языков и обе были экранизированы. Отдельные поклонники таланта писателя не перестают удивляться тому, как советский сатирик-изгнанник Войнович своим прозорливым предвидением будущего предсказал в своей бурной фантастике то, что уже ныне явственно воплощается в повседневной реальности. Например, слово «сим», применяющееся повсеместно в современной мобильной технике, стало одним из наиболее употребляемых слов не только в Москве и ее окрестностях, но и по всему миру. Отрывки глав фантастической повести «Москва-2042» нам прочтет актер Александр Клюквин.

0: Я начал свой осторожный спуск. А те, которые стояли внизу, вдруг зааплодировали. Я подумал, что они надо мной издеваются, и разозлился. Как только я почувствовал под ногами твердую почву, военные приблизились, и я заметил, что украшавшие их значки и ордена были сделаны из пластмассы. Главный генерал подошел первым, подал мне свою пухлую руку и сказал с улыбкой: «Слагин». Думаю, что Слагин — это его фамилия, я ему назвал свою, хотя он ее знал и так.
1: «Ну что ж, Виталий Никитич», — сказал генерал, по-прежнему улыбаясь, «позвольте от имени нашей небольшой комписовской делегации сердечно поздравить вас с возвращением. Как говорил в старину, добро пожаловать на родную землю».
0: Он широко раскинул руки, как будто хотел меня обнять, но тут же опустил их. Я не успел ответить, как заговорила женщина-капитан. «Виталий Никитич, комсор Смерчев сердечно поздравляет вас с прибытием и говорит, добро пожаловать на родную землю».
1: «Я это понял», — сказал я. «Я не глухой».
0: «Он говорит, что он не глухой», — сказала капитан генералу.
1: «Скажи ему», — передал генерал, — «что я восхищен тем, что он в его возрасте так прекрасно выглядит и даже не утратил слуха».
0: Пока женщина непонятно зачем повторяла его слова, я смотрел на них удивленно. Почему они считают, что я в свои 40 неполных лет должен был оглохнуть? Выразив свое восхищение моим состоянием, генерал попросил разрешения представить мне всех членов делегации.
1: «Меня», — сказал он, — «зовут Смерчев Комуний Иванович». А еще он сказал, что он генерал-лейтенант литературной службы, главкомпис республики и председатель юбилейного пятиугольника.
0: Тут же Комуний Иванович представил мне других членов делегации, которых имена и должности я располагаю в порядке представления. Первый. Серомахин Дзержин Гаврилович. Генерал-майор Безо, первый заместитель главкомписа по Безо, второй член юбилейного пятиугольника.
1: Второй. Коровяк Пропаганда Парамоновна, генерал-майор политической службы, первый заместитель главкомписа по политическому воспитанию и пропаганде, третий член юбилейного пятиугольника. Третий. Отец Звездоний, генерал-майор религиозной службы, первый заместитель главкомписа по духовному окормлению, четвертый член юбилейного пятиугольника. Четвертый. Полякова Искрина Романовна, капитан литературной службы, пятый член и секретарь юбилейного пятиугольника.
0: Хотя Искрина Романовна слово в слово повторяла все, что говорили члены делегации, я понимал далеко не все. Я не очень понял, что означают все эти звания и должности. Представив себя и своих спутников, Комуний Иванович спросил, а капитан перевела, есть ли у меня какие-нибудь вопросы. Вопросов у меня было так много, что я не знал, с какого начать. И спросил для начала, что такое юбилейный пятиугольник и чей юбилей он собирается отмечать.
1: Комуний Иванович охотно мне разъяснил, что юбилейный пятиугольник – это специально назначенный творческим пятиугольником комитет, которому поручено подготовить и провести на высоком идейном уровне мой юбилей.
0: «Мой юбилей?» – переспросил я недоуменно. «А, ну да». Мне же на днях исполнится 40 лет, я совсем выпустил это из виду.
1: «Вы говорите, 40 лет?»
0: Смерчев переглянулся со своими спутниками.
1: «Да нет, Виталий Никитич», — улыбнулся он снисходительно, «вам не 40, вам 100 лет исполняется».
0: Я сначала удивился, но тут же все понял. «Ну да», — сказал я, — «ну, конечно, 100 лет». Я даже рассмеялся, и весь пятиугольник доброжелательно посмеялся вместе со мной. «Скажите», — спросил я генерала, — «а откуда вы меня вообще знаете?»
1: «Ну что вы, Виталий Никитич, ну как же мы вас можем не знать, когда мы ваше произведение тщательно изучали еще в предкомобах?»
0: «Комсор Смерчев говорит», — повторила переводчица, «как же мы вас можем не знать, когда мы ваше произведение тщательно изучали еще в предкомобах?»
1: «Где-где?» — переспросил я.
0: Задавая вопросы и получая ответы, я все меньше что-либо понимал. А сведения о том, что существует, оказывается, какая-то предварительная литература, повергло меня в уныние.
1: «Ну хорошо», — сказал я. «Я очень рад, что вы в предкомобах так хорошо усвоили предварительную литературу, но я не могу понять, каким же все-таки образом вы узнали о моем приезде».
0: Члены делегации переглянулись между собой, а Комуний Иванович улыбнулся и развел руками.
1: «Что же вы, Виталий Никитич, так плохо о нас думаете? Мы не отрицаем. В работе нашей разведки есть еще некоторые недостатки. Но неужели вы думаете, что за 60 лет она не могла справиться с такой, прямо скажем, несложной задачей?»
0: «Однако нам пора идти», — вмешался молчавший до того Дзержин Гаврилович. «А то жарко. Прямо как в Гонолулу», — добавил он и, усмехнувшись, посмотрел на Комуния Ивановича.
2: «Ну, в Гонолулу, — подхватил Камуний, — я думаю, может быть, даже и попрохладнее».
0: Намек я их понял и осведомленность оценил. И только сейчас сообразил, что именно произошло. Я самонадеянно думал, что оставил Букашева далеко позади, а на самом деле он на своем допотопном Иле прилетел сюда 60 лет назад и, конечно, давным-давно умер. Но его отчет о встрече со мной в Мюнхене и о задуманном мной путешествии был подшит к делу и учтен. Нет, странная и загадочная все-таки штука — время. Тут мне вспомнилось мое видение в космосе, и я подумал, что это была, конечно, всего-навсего галлюцинация. Меня смущал еще портрет на фронтоне аэровокзала. Уж очень напоминал он Букашева. Но, с другой стороны, и члены юбилейного пятиугольника мне тоже кого-то напоминали. Пока я так размышлял, мне было предложено пройти в здание аэровокзала, где меня, так сказал Камуний Иванович, с нетерпением ждут мои читатели и почитатели. Мы двинулись в путь. По дороге я спросил Камуния Ивановича, почему он обращается ко мне не прямо, а через переводчицу. «Разве, — спросил я, — мы говорим с вами не на одном и том же языке?» Он вежливо подождал перевод, потом объяснил, что хотя мы действительно пользуемся приблизительно одним и тем же словарным составом, каждый язык, как известно, мне это как раз не было известно, имеет не только словарное, но и идеологическое содержание. И переводчица для того и нужна, чтобы переводить разговор из одной идеологической системы в другую. «Впрочем, — добавил он тут же, — если это вас смущает, давайте попробуем обойтись без перевода. У вас есть еще какие-нибудь вопросы?» «Скажите, пожалуйста, — спросил я, ужасно волнуюсь, — а какой политический строй существует сейчас в вашем государстве?»
1: Смерчев переглянулся с остальными спутниками, остановился и, положив руку мне на плечо, торжественно сообщил. «Никакого политического строя, Виталий Никитич, у нас не существует. Впервые в истории нашей страны и всего человечества у нас построено бесстроевое и бесклассовое коммунистическое общество».
0: «Что вы говорите?» — всплеснул я руками. «Неужели вы построили самый настоящий коммунизм?»
2: «Ну, конечно же, самый настоящий!» —
1: подтвердил Смерчев. «Не игрушечный же!» — вставил свое слово Дзержин Гаврилович и посмотрел на меня как-то странно.
0: «Неужели? Неужели? Неужели это случилось?» — бормотал я. «А я-то не верил, а я-то сомневался. И сколько я глупостей по этому поводу наговорил!»
3: «Да уж, наговорили!»
0: — строго заметила пропаганда Промоновна.
1: «Ну, наговорил...» «Так наговорил», — защитил меня энергично Дзержин Гаврилович. «Это было давно. И, возможно, в те времена Виталий Никитич находился под сильным посторонним влиянием». Это утверждение меня удивило. И я возразил, что посторонних влияний я в прошлой жизни, в общем, более или менее избегал.
0: «Это мы знаем», — сказал Дзержин Гаврилович.
1: «Вы, конечно, всегда отличались самостоятельностью суждений. Но в жизни, знаете ли, встречаются люди, которые действуют на нас гипнотически». Вы можете относиться к такому человеку даже весьма иронически, но стоит ему сказать слово, и вы, проклиная самого себя, готовы нестись на край света.
2: «Даже в какую-нибудь такую дыру вроде Торонто!»
0: — весело подхватил Смерчев. «Черт подери», — подумал я, — «на что это они намекают? На то, что они про меня все знают?» «Ну да, ну правильно. У них было времени достаточно, чтобы собрать на меня большое досье. Но зачем они перебирают это давно прошедшее прошлое? И что хотят из него извлечь?»
1: «Значит, вы говорите, — вернулся я к прерванной теме, — что коммунизм все-таки построен. А я, признаться, этого не ожидал и не предвидел. Но вы не думайте, я очень рад, что все получилось не так, как я думал. Слава богу, что я ошибся».
3: «Кому слава?»
0: — удивленно переспросила пропаганда Парамоновна.
4: «А никакого бога нет!» — подскочил вдруг отец Звездоний и стукнул правой ногою в землю. «Совершенно никакого бога нет! Не было и не будет! А есть только гениалиссимус, который там, наверху!»
0: Звездоний ткнул пальцем в небо.
4: «Не спит, работает, смотрит на нас и думает о нас! Слава гениалиссимусу! Слава гениалиссимусу!»
0: Забормотал он как сумасшедший и стал правой рукой производить какие-то странные движения. Вроде крестился, но как-то по-новому. Всей пятерней он тыкал себя по такой схеме. Лоб, левое колено, правое плечо, левое плечо, правое колено, лоб. Все другие тоже остановились и тоже стали повторять те же движения и бормотать. «Слав гениалиссимусу! Слав гениалиссимусу!» Я смотрел на них с удивлением и даже с некоторой опаской. Мне показалось, что все они, может быть, от жары слегка тронулись.
5: «Виталий Никитич!»
0: — услышал я озабоченный шепот.
5: «Вам тоже следует перезвездиться!»
0: Это шептала мне переводчица. Я посмотрел на нее и ужимками показал, что звездиться не умею. Но, перехватив удивленный взгляд пропаганды Парамоновны, я тоже как-то так подергал рукой, чем ее, видимо, удовлетворил не совсем. Завершив этот странный и не очень понятный мне ритуал, все сразу успокоились, и мы пошли дальше. По дороге Комуний Иванович разъяснил мне, что построение реального коммунизма стало практически возможным в результате Великой Августовской коммунистической революции, подготовленной и осуществленной под личным руководством и при участии гениалиссимуса. «Надеюсь, вы поняли, — сказал он, — что гениалиссимус — наш любимый, дорогой и единственный вождь».
6: «Да-да, — сказал я догадываюсь. Только я не очень понимаю, что означает это слово — гениалиссимус. Что это — имя, фамилия, звание или должность?»
2: «Это все вместе, — сказал Смерчев. Видите ли, у нас, коммунян, у всех были имена, данные нам при рождении. А потом мы их заменили на те, которые получили во время звездения, то есть звездные имена. Эти имена отражают направление основной деятельности каждого человека. А имя гениалиссимус возникло совершенно естественно. Дело в том, что гениалиссимус является одновременно генеральным секретарем нашей партии, имеет воинское звание генералиссимус и, кроме того, отличается от других людей всесторонней такой гениальностью. Учитывая все эти его звания и особенности, люди назвали его «наш гениальный генеральный секретарь и генералиссимус». Но, как известно, кроме прочих достоинств, наш вождь отличается еще исключительной скромностью. И он много раз просил нас всех называть его как-нибудь попроще, покороче, поскромнее. Ну и в конце концов привелось такое вот простое и естественное имя — гениалиссимус.

0: Казалось, далеко ли было от места нашей встречи до аэровокзала, но на этом пути Смерчев рассказал, как и для чего была совершена Великая Августовская революция. От него я узнал, что гениалиссимус, будучи еще только простым генералом госбезопасности, часто задумывался, почему так хорошо и научно разработанное построение коммунизма все-таки не удается. Многократно и самым тщательным образом проработав все научные первоисточники и теоретические расчеты, он выявил ошибки, которые были совершены при строительстве коммунизма. Прежние руководители партии и государства, иногда вульгаризируя великое учение, пытались построить коммунизм без учета местных и общих условий. В свое время даже великий Ленин полагал, что коммунизм можно построить сразу на всей планете, произведя для этого мировую революцию. Затем было выдвинуто положение, что первую стадию коммунизма, социализм, можно построить и в одной отдельно взятой стране. Так и было сделано. Однако переход от социализма к коммунизму оказался делом гораздо более сложным, чем казалось вначале. Все попытки построения в одной стране коммунизма оказались безуспешными. Проанализировав эти попытки и революционно развивая теорию, будущий гениалиссимус уже тогда пришел к единственно правильному выводу, что корень неудач заключался в том, что прежние строители, руководствуясь вульгаризаторскими идеями, проявляли поспешность, не учитывали ни масштабов страны, ни неблагоприятных погодных условий, ни отсталости значительной части многонационального населения. В конце концов, будущий гениалиссимус пришел к простому, но гениальному решению, что коммунизм можно и нужно для начала построить в одном отдельно взятом городе. И это свершилось. В исторически сжатый период коммунизм построен в пределах Москвы, которая стала первой в мире отдельной коммунистической республикой, сокращенно Москореп.
1: «Простите, — сказал я не совсем понял. Москва больше не входит в состав Советского Союза?»
2: «Не только входит, но по-прежнему является его географической, исторической, культурной и духовной столицей», — гордо сообщил Смерчев. «Но наш любимый гениалиссимус, со свойственной ему прозорливостью, разработал теорию, по которой возможно мирное сосуществование двух общественных систем в пределах одного государства».
0: По мере нашего приближения к аэровокзалу, я все пристальнее вглядывался в висевшие на фронтоне портреты — и спросил Смерчева, кто этот человек, похожий на Иисуса Христа?
2: «Как кто?» — удивился Смерчев. «Это и есть Иисус Христос».
3: «Но мы поклоняемся Ему», — завертелся и стукнул ногой отец Звездоний, «не как какому-то там Сыну Божьему, а как первому коммунисту, великому предшественнику нашего гениалиссимуса, о котором Христос правильно когда-то сказал, но идущий за мною сильнее меня».
0: Я совершенно точно знал, что эти слова принадлежали не Христу, а Иоанну Крестителю, но на всякий случай возражать не стал. На кирпичной стене аэропорта я увидел старую полустертую надпись. «Внимание! Двери открываются автоматически». Но никаких дверей вовсе не оказалось. Проем в стене был ничем не закрыт. Смерчев приостановился, пропуская меня вперед. Я шагнул в проем, и тут сразу грянула музыка, и огромная толпа людей дружно стала размахивать красными флажками, транспарантами, портретами гениалиссимуса, и я глазам своим не поверил. «Моими!» Дзержин сразу выскочил вперед и плечом стал проламываться сквозь толпу. За ним, тоже отпихиваясь от народа, шел Смерчев, а за Смерчевым я. Лозунги на транспарантах были примерно такие. «Да здравствует гениалиссимус!» «Добро пожаловать!» «Мы лучше всех!» «Наша сила в пятиединстве!» «Слава КПГБ!» «Предварительную литературу выучим и перевыучим!»
1: Еще не успев ни в чем разобраться, я оказался на каком-то возвышении вроде сцены, за столом, покрытым красной бумагой. В том же примерно порядке, в котором мы только что шли, расположились по обе стороны от меня члены комписовской делегации.
0: Комуни Иванович встал и поднял руку. Музыка смолкла. Раздались бурные аплодисменты. Смерчев знаками остановил и их.
2: «Дорогие коммуняне и коммунянки! Гениалиссимус лично поручил мне представить вам нашего дорогого, уважаемого, запоздалого гостя. 60 лет, мужественно преодолевая исключительные трудности, добирался он сюда из своего отдаленного прошлого, чтобы увидеть своими глазами нас и наши свершения, и от имени ушедших поколений глубоко поклониться нашему любимому гениалиссимусу за его неутомимую деятельность на благо нашего народа и всего человечества».
1: Честно говоря, я уже плохо помню все, что он говорил. Помню только, что он очень высоко отозвался о моих литературных достижениях, в которых я, как он выразился, смело бичевал пороки современного мне социалистического общества, за что был несправедливо наказан культистами, волюнтаристами, коррупционистами и реформистами, пробравшимися в ряды партии. Тем не менее, моя мужественная и нелицеприятная критика отдельных недостатков сыграла свою скромную, но все-таки положительную роль в том движении, которое в конце концов закончилось Великой Августовской революцией. Речь Смерчева многократно прерывалась самыми бурными аплодисментами, и при этом публика каждый раз скандировала имена гениалиссимуса и мое. Вообще, в целом, это была такая трогательная встреча, что я даже не могу передать. Один за другим поднимались на трибуну разные люди. Рабочие, инженеры, студенты. Под гром барабанов в зал было внесено знамя гвардейской части, которое, как выяснилось, носит мое имя. Пионеры поднесли мне огромный букет цветов, повязали на шею красный галстук и прочли стихи, из которых я запомнил такое четверостишие. «Здесь, в Маскарепе, каждый пионер, читая ваши славные страницы, старается брать с Карцева пример, по-карцевски работать и учиться». Собственно говоря, все выступавшие, приветствуя меня, обещали работать, учиться, нести воинскую службу и жить по-карцевски. Возможно, некоторые из них немного переборщили в своих похвалах, но, признаюсь, мне их слова были, тем не менее, очень и очень приятны, а иногда даже у меня на глазах проступали слезы. Все они очень часто цитировали гениалиссимуса. Гениалиссимус сказал, гениалиссимус заметил, гениалиссимус неоднократно указывал. Но при этом, как ни странно, приписывали ему высказывания, крылатые выражения и поговорки, которые, я знал это наверняка, впервые были сказаны вовсе не им. Среди выступавших были Дзержин Гаврилович и отец Звездоний. Первый, произнеся в мой адрес самые лестные комплименты, призвал маскареповцев по случаю моего приезда к еще большей коммунистической бдительности. «Мы», — сказал он, — «нисколько не сомневаемся, что Виталий Никитич приехал к нам с чистыми намерениями. Но мы должны помнить, что таким же образом к нам могут проникнуть и скрытые враги». Затем выступил руководитель отряда космонавтов «Прогресс» Анисимович Миловидов. Миловидов прочел радиограмму, присланную космонавтами мне. «Любимого предварительного писателя поздравляем возвращением!» Все, что я увидел и услышал на этом митинге, было ужасно интересно. Но немного утомительно. Поэтому я обрадовался, когда Смерчев сказал, что основная часть митинга окончена, и ему остается только огласить указ Верховного Пятиугольника. Вот что в нем было сказано. Учитывая выдающиеся заслуги в деле создания предварительной докоммунистической литературы, отсутствие наличия в его действиях преступного умысла, отсталость его мировоззрения и за давностью лет Карцева Виталия Никитича первое. Полностью реабилитировать и отныне считать полноправным гражданином Московской Ордена Ленина Краснознаменной Коммунистической Республики. Второе. Реабилитированного Карцева произвести в чин младшего лейтенанта литературной службы с присвоением ему звездного имени «Классик». Третье. В связи с приближающимся столетием со дня рождения классика Никитича Карцева объявить его юбилей всенародным праздником. Указ, естественно, был подписан лично гениалиссимусом. Тут же под музыку мне были вручены паспорт, военный билет и еще какие-то книжечки и бумажки, которые я запихнул к себе в дипломат. Этот удивительный митинг завершился небольшим концертом, который вела девушка в чине лейтенанта. Стайка девочек в марлевых пачках исполнила танец маленьких лебедей. Затем выступили два акробата, братья Неждановы. Пока они носили друг друга на руках, прыгали и делали сальто, к сцене приблизилась полная дама с румяными щеками и заплывшими глазками. Клянусь, я ее сразу узнал. Я знал ее на протяжении всей своей прошлой жизни от рождения и до отъезда в эмиграцию. Она никогда не менялась, всегда была того же возраста, той же комплекции и в том же самом черном бархатном платье. Сейчас это платье было гораздо короче, чем раньше, значительно выше колен, но зато с таким же, как в прошлом, большим декольте.
4: «А теперь, — сказала ведущая, — в исполнении народной артистки маскарепа Зирки Нечипаренко прозвучит украинская народная песня «Гандзя рыбка!» — закричал я и захлопал в ладоши. «Правильно, Гандзя рыбка!» — объявила она.
1: Зирка Нечипаренко избоченилась, сделала мне глазки и, заламывая руки, жизнерадостно завещала. Як на мене Ганзя гляне, в мене зразу серце в'яне. Ой, скажіть ж, добрі люди, що зі мною тепер буде? Внімає певица, я чувствовал себя одновременно утомленным и растроганным до умиления. Наконец-то, пусть поздно, пришло ко мне оно, заслуженное признание. Ну, в самом деле, что я заслужил? Чего добился в прошлой жизни? Только того, что меня обзывали хулиганом, алкоголиком, контрабандистом, прислужником иностранных разведок, лакеем международного империализма, спекулянтом, фарцовщиком, паразитом, клеветником, свиньей под дубом, волком в овечьей шкуре, шавкой, которая лает из подворотни, Иваном, не помнящим родства, Иудой, продавшим родину за 30 серебряников. Я сейчас, правда, даже затрудняюсь припомнить все оскорбительные эпитеты, которыми наградили меня в прошлом культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты. Теперь я был полностью вознагражден за все любовью и широким признанием, встреченным мною у коммунян и у членов комписовской делегации, которые тут же стали называть меня моим новым именем «Классик». Кроме, впрочем, Дзержина Гавриловича, который стал называть меня «Дорогушем». Поэтому, когда мне предложили выступить с ответным словом, я ужасно разволновался. Я вышел на трибуну, помолчал, смотрелся в эти красивые, пытливые и одухотворенные лица. «Здравствуй, племя молодое, незнакомое!» Начал я и вдруг, не выдержав, разревелся. Вероятно, сказались волнение, усталость и последствия перепоя. От всего этого со мной случилась самая настоящая истерика. Я одновременно плакал, смеялся и дергался. Я попытался взять себя в руки, напрягся, и вдруг со мной что-то случилось. Тело мое утратило вес, я взмыл к потолку и медленно поплыл над головами.

0: В нашей передаче прозвучали ретро-песни на стихи писателя-сатирика и фантаста Владимира Войновича в исполнении Майи Кристалинской и Владимира Трошина. Главы книги Владимира Войновича «Москва-2042» читал актер Александр Клюквин. Отрывки звуковых дорожек книги представлены по материалам образовательных страниц интернета.
1: К сведению наших слушателей, следует сказать, что впервые данная передача вышла в эфир почти 8 лет назад, 8 августа 2018 года. И сегодня вы услышали ее повтор, но без объявлений.
0: На этом наша передача завершена. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
2: Ethnic programs on 5EBI
3: are subsidized by the Commonwealth Government
2: through the Community Broadcasting Foundation.
4: Did you know 5EBI holds a community broadcasting license specifically to provide multicultural programming for Adelaide's diverse communities? That license is more than just permission to broadcast. It's a commitment to serve people from many cultures, languages, and backgrounds with programs that inform, educate, and connect communities. 5EBI was created to ensure multicultural voices continue to be heard on local radio. That means preserving language programs, sharing cultural traditions, promoting community events, and providing information that matters to multicultural audiences. As a licensed community broadcaster, 5EBI must stay true to its multicultural purpose and continue supporting diversity on the airwaves. Without multicultural programming, many communities would lose an important connection to language, culture, and local community life. By listening, volunteering, and supporting 5EBI, you help keep multicultural radio strong for future generations. 5EBI, Adelaide's voice for multicultural communities.